0: radioshock.ru.
1: Под этим окном.

0: Радио. Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок.
1: Ну, как, что ты живешь, там делаешь? Уже нормальный.

ночью там бабок нет ее. И тоже опять приуныл. Вот приуныл и все, ее. Вот когда приуныл, не унывайте, пацаны.

Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Радиошок.ру.

0: скорой встречи, друзья!
1: Настройся на новую музыку. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

человек, мягкий, покорный природе. Я бы не стал лезть наверх, я бы доверил Володе. И я бы сказал ему: на, это тебе не компьютер, но у пути всего до хрена, а у нас ни хрена, но есть Путин.

0: «Флешок», зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Лови рок. Слушай шок. Радио.

Эфир радио. Лови шок. Радио шок.

Издание «Радиошум» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

моя бедная молодость, нам ли тонуть в бытовухе? Мы еще многое можем, нам только бы расправить крылья. Нам отражать бы дрожи, пока нас еще не зарыли в землю, как непригодных, списанных, лишних, ненужных, неадекватных, немодных, неизлечимо простуженных. Пой, моя бедная молодость, все обязательно будет тем, чьи сердца не остыли в холоде. Вселенная дарит...

пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами смотрит

0: на Радио Шок. Музыкальная компания Bulk Music представляет.
1: Я в шоке.
0: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
1: Радио Шок.
2: Алло, алло, здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. У нас какой-то треск идет в микрофонах, я не понимаю, в чем дело. Вот его уже нет, все в порядке. А я Александр Есенин, здесь, в Петербурге, на набережной канала, поэтому программа называется... Помехи, радиопомехи. Вы понимаете, что время у нас сейчас сложное, радиопомехи могут создаваться вообще везде и всюду, даже в Москве, Петербурге и в Новгороде, надеюсь, все в порядке. Даша Шакшина, слышишь ли ты меня? А, ребят, говорят, что это что-то от вас такое идет, нет? Может такое быть? Слышно ли меня вообще? Привет, привет. Так. Может быть, попробуем микрофон поменять? У нас, может быть, это... Нет, у нас все в порядке. Так, ребята, тогда давайте сделаем паузу, потому что мы не будем слушать себя, во-первых. Во-вторых, вся эта помеха пойдет в ушки наших радиослушателей, которые уже настроились на рок-волну и ждут. Сегодня у нас в гостях Маша Тереп, но, к сожалению, Маша Тереп не смогла по объективным причинам сегодня здесь у нас появиться и будет, вероятнее всего, в следующий раз. Так что ждите, готовьтесь и слушайте ее прекрасные песни о воде, партитуре, солнце и красках. Так называется ее трек, который только что выпустила на нашей компании, лейбле. Лейбл нет в женском роде, да? В общем, в нашей компании вышел ее очередной релиз, и вы можете послушать его, он уже выложен во всех наших сетях. И слушайте и готовьтесь. Так вот, Маша Тереп не будет, но будет... Прожект Бамма Алексея Макаревича, который позиционирует себя как представитель неоретро-стиля. И он у нас уже на связи, но, дорогой Алексей, давайте подождем еще минут, не знаю, 10-15. Я думаю, что мы сейчас это уладим за это время, обязательно появимся в эфире. Все, давайте еще послушаем что-нибудь, скажем, группу «Воздух» и «Озоновый слой». Нет? Или Мэрилин Мэнсон, тоже ничего. Олесь, выбираем.

0: Музыкальная компания Bolt Music представляет.
1: Я в шоке.
0: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
1: Радио Шок.
2: Ну да, вот, оказывается, все как в стародавние времена. Необходимо просто было перезвонить, и тогда вот этот треск, который мне лично в ушах до сих пор удается, просто ходит раз и навсегда. Так что, дорогие друзья, еще раз здравствуйте. Это программа «Рок-волна». Я Александр Сенин из города Санкт-Петербург. Даша Шакшина у нас в городе Новгород Великий. Даша.
3: Здравствуйте.
2: Привет, привет. Рад тебя слышать. И у нас сегодня проект «Бамма» Алексей Макаревич. Здравствуйте, Алексей. Слышно ли меня? Слышно ли Дашу?
4: Доброе вечерище, все слышно.
2: Вечерище, да, у нас уже добрый, хотя у нас, знаете, уже белые ночи, поэтому светлеет, вернее, темнеет.
4: Начищу.
2: В 10, да-да-да, вообще. По сравнению с Москвой, вы знаете, в Москве тут было, там привет, что творится. А вообще, когда хоп, все выключили в 10, а у нас еще до 11 можно по улице гулять легко. И, Алексей, вы где находитесь?
4: Я нахожусь в таком суперближайшем Подмосковье, в деревне Картино.
2: Тогда кому я что рассказываю, да?
4: Кто не знает, что такое деревня Картино, можно сказать, что я нахожусь в Москве.
2: Друзья, ваша это самая Москва, городище, это просто вау. Я в шоке, на самом деле, в очередной раз, потому что год у вас в гостях не был, и много чего. Даже, ты представляешь, у них по улицам ездят вот эти вот автоматики Яндекс.Еды развозки, а? То есть ты стоишь себе тихо, никого не трогаешь, и вдруг ползают все вот эти вот столбики, толпу людей в самом центре на Тверской, вот такая вот кастрюля огромная, и это робот. А? И у нас этого нет, я этого не видел нигде. Первый город, где я это увидел, это Москва. Это шок, правда. Это радиошок, кстати.
4: У меня тут ничего не ездит. Ничего не ездит.
2: Ну,
4: я
2: деревня, понятно.
4: В лес ходил.
2: А уже пошли грибы?
4: Ну, грибы давно пошли, в общем-то,
2: чё. Ну, слушайте, у вас...
4: Рачки, сморчки.
2: У вас все равно теплее, типа, на неделю. То есть вот по виду ваших лопухов в центре на газонах, я вижу, что они такие метровые уже. А у нас они где-то еще в зачаточном состоянии находятся. Ну да ладно, все.
4: У вас на северах грибов, мне кажется, поболее.
2: Ну, это по осени, да. Пока до нее доживем и вообще доживем ли. Нет, доживем, все в порядке, оптимисты. Алексей, ну расскажите, почему БАМ и что такое неоретро прожект?
4: Вот смотрите, дело в том, что я вообще этим всем делом занимаюсь очень давно. Просто песни я сочиняю очень давно, почти, можно сказать, со школьных лет. Это где-то 80-е, 90-е годы.
2: Мы примерно ровесники, да. Я угадываю так по нашим с вами лицам. Ну, окей, да.
4: Я не девушка, могу сказать, что мне 52 года.
2: О, вы мальчик еще, мне 62, так что ничего страшного, да. Наоборот, все впереди.
4: Мальчик юный, кудрявый, влюбленный. И у меня, как сказать, долгое время я был просто человек с гитарой, я жил в Сибири. Родился я в Хакасии. Ну, это, в общем, какая-то долгая история. Не знаю, надо ли ее рассказывать.
2: Нет, это интересно, Хакасия. У нас тут постоянно какие-то географические уроки происходят. Но я примерно себе так представляю, но не буду вас пытать.
4: Это уже Восточная Сибирь.
2: Восточная Сибирь.
4: Потом я жил долго в городе Бийске. Я даже уже утратил нить вопроса, но... Собственно, что такое
2: «Прожект БАМ»? О вашем пути, да, к «Прожекту БАМ».
4: Году в 2010 году примерно у нас собрался первый состав. Мы в 2009 году переехали в Москву, и в 2010 году у нас собрался какой-никакой состав нашего музыкального коллектива, который назвал «Прожект БАМ». Если расшифровывать вот это вот название, то...
2: Байкал-Амурская магистраль, я знаю.
4: Вот, если без буквы «Ж» набрать в интернете, просто «Проект БАМ», то вы нарветесь сразу на Байкало-Амурскую магистраль, а отнюдь не на наш коллектив. Вот, а если вот это все сделать по-русски и просто вот так по-французски, там, «Прожект», «Прожект», по-английски «Прожект», по-французски «Прожект», ну, в общем, буква «Ж», если будет присутствовать, то это, конечно же, сразу будет... «Прожект БАМ».
2: Б – это Байкал, это... А – это Амур, а М – это магистраль, да? Это подчеркивает то, что вы из Сибири?
4: Это, Или как-то... Вообще-то есть варианты.
2: Да,
4: это всегда есть. В нашем случае есть варианты.
2: Аббревиатуру всегда можно разными способами расшифровать, это да.
4: Да, самый, я вообще люблю аббревиатуры. Самый такой стандартный, неинтересный вариант — это бэнд Алексея Макаревича.
2: Бэнд Алексея Макаревича, да, кстати, да, да, да, да.
4: Гораздо более интересный вариант — это баба, Алешка и музыканты.
2: Баба, Алешка... И, музык...
4: и музыканты.
2: А баба это кто?
4: А вот она, может быть, чуть погодя подтянется к этому эфиру. О. Это моя супруга Инна Макаревич.
2: Ну, как которая... вы так? Ну, хорошо.
4: У нас, но на самом деле...
2: Барышня, не баба, а барышня. Вот, это будет вернее.
4: В нашем коллективе... Барышня — это тоже прекрасное слово. Но в нашем коллективе это не считается каким-то оскорблением. Мы люди деревенские. Поэтому у нас есть даже слоган такой: сам приходи и бабу свою приводи. Некоторые, конечно же, женщины немножко обижаются, но барышня — это хорошая подсказка, хорошо. Барышня, Алешка и музыкант.
2: Конечно.
4: Алешка — это я. Музыканты — это любые другие дополнительные люди, которые вместе со мной, вместе с нами выступают на сцене. Вот и все. Если мы вдвоем, то это у нас просто уже не прожект бам, а дуэт Алексей и Инна Макаревич.
2: Окей. Даша, я чувствую, ты там накопила кучу вопросов по этому поводу.
3: Это правда, это правда. Давайте не будем отходить пока от коллектива тогда, да, от состава, потому что есть такая интересная у вас приписочка. То есть у вас написано, что приблизительно 6 человек в проект, project входит. Но некоторые входят туда иногда, в скобочках, прям так указано. Вот это иногда, это когда?
4: Иногда это с чем обуславливается? Это наши, у нас есть такие дистанционные музыканты, у нас... Я, кстати, вот еще не про неоретро не рассказал, ну ладно.
2: Сначала... Ну, все впереди, да. Не волнуйтесь, все в порядке, да, время есть, ага.
4: Да, я держу на поводке всю эту историю. Смотрите, значит, иногда есть у нас музыкант прекрасный такой, он не участвует, к сожалению, в наших концертах живых, волею судьбы. Но вот он поучаствовал в двух наших альбомах. Раньше мы с ним играли довольно долгое время. Это Александр Тарасов, это прекрасный аккордеонист. И мы с ним долгое время играли именно концерты и какие-то домашние записи делать и так далее. Вот он поучаствовал в наших двух альбомах, и иногда, теоретически, он может участвовать в том числе в наших концертах, потому что разошлись мы не потому, что как-то поссорились или еще что-то, нет. Это все получается в силу того, что у музыкантов бывают какие-то занятости и прочие дела. Вот. Допустим, Илья Настасий, наш прекрасный друг, который живет в городе Волгограде, он поучаствовал в записи одного из альбомов, да, и двух альбомов, и тоже, но других. В общем, да, и других. Вот. Мы, когда приезжаем в Волгоград, он входит в наш состав, как бы, и мы играем с ним вместе. Когда он приезжает в Москву, если у нас есть концерт, опять же, мы его... берем к себе на сцену, и он также играет с нами вместе. Поэтому есть такие вот музыканты, которые играют с нами иногда. У нас есть еще другие музыканты, которые какие-то музыканты играют с нами где-то на фестивалях или в каких-то таких историях, когда мы не можем обеспечить основной состав, скажем так.
3: А вот за все время существования проекта сколько всего у вас переиграло людей? Не считали?
4: Вот мне проще сказать, не то чтобы у нас, я не люблю большую текучку в коллективе, честно сказать, меня это всегда очень расстраивает, вся эта история, я всегда ее переживаю, но текучка, к сожалению, присутствует. Есть зато прекрасный случай, что, например, с нашим басистом Володей Гочева мы играем с самого начала коллектива, то есть уже получается, что мы с ним 16 лет сотрудничаем.
2: Ничего себе!
4: Вот. Но, ну, с супругой с моим сотрудничаем.
2: Всю жизнь буквально, более, да, взрослую.
4: Более 30 лет. Вот. А если говорить про каких-то других музыкантов, да, к сожалению, текучка есть, да. Люди сменяются, меняется состав. В принципе, плюс-минус, это все равно примерно 4-5 человек на сцене.
3: А вот пока супруга ваша не пришла, давайте, можете ответить честно на вопрос. Вот скажите, два музыканта в семье – это счастье или проклятие?
2: Ух ты, вот вопрос, да. Я подумал. Это жизнь.
4: На самом деле, показ «Опыт» — это и не то чтобы счастье, не то чтобы проклятие. Во-первых, у моей супруги есть другая работа. Она тоже, в общем-то, музыкальная. Она работает в детском саду музыкальным работником. И сейчас она как раз на работе. Я занимаюсь, на данный момент времени, уже довольно давно занимаюсь с музыкальным коллективом «Прошибам». Вот, и поэтому мы не то чтобы все время только в этом коллективе работаем, и вот так тут нет, конечно. Кто-то в семье должен работать, работает супруга.
3: Алексей, хорошо устроились.
4: Но это все не совсем так и не совсем так просто.
3: Понятно,
4: конечно.
3: Понятно. Но... Алексей, шутки шутим.
2: Да, вы знаете, я вижу, что на вас явно неспроста надета маечка с Music Night Екатеринбург 300 лет. Это что, это какое-то предстоящее событие или это уже было? Я не в курсе, сколько Екатеринбургу лет, честно говоря.
4: Это было, это мне маечка, не то, чтобы я надел так, то, чтобы тут это просто я ее нашел.
2: А, у вас их много, и это попалось под руку.
4: Не, их немного, нет, она у меня ровно одна, мы ровно один раз были на этом мероприятии, прекрасно, на самом деле нам очень понравилось.
2: Это какой год был, простите?
4: Какой же это был год?
2: Ну, год там нет, нужно считать, но это было давно, да? Нет, если Питеру 300...
4: смотрю. Так, 23 июня 2023 года.
2: 3 года назад, все на все. Угу. Это какой-то большой ебурский фестиваль, простите. То есть там все играют, все-все-все, и все жанры,
4: да,
2: и все
4: там, такое, да? Там все играют, все поют. У нас там сотрудничал с этим фестивалем один наш прекрасный товарищ, Костя Завалин, такой автор-исполнитель. У него нет коллектива, он играет самостоятельно. Вот. И он живет в городе Перми, там недалеко, в общем-то. Это не то, что мы. И он одно время занимался наполнением одной сцены. Нас позвали. Мы туда с удовольствием приехали. С удовольствием почему еще? Потому что мне на самом деле очень понравилась организация этого мероприятия. Я скажу так, что я был очень доволен тем, что там происходило. И мы после своего выступления еще прекрасно погуляли по городу Екатеринбургу. И даже там просто попели песен, ну, просто где-то
2: на улице,
4: там,
2: на скамейках?
4: На улице.
2: Вау, молодцы.
4: В таком режиме. Там вообще огромная тусовка
2: происходит. Все, давайте от ностальгии перейдем уже к времени настоящему. Мы будем что-нибудь слушать. Даже, может быть, как-то предварит. У нас есть некоторое количество ваших треков, поэтому что вы выбираете, Алексей, во-первых?
4: Я думаю, что вот как раз про неоретро-проект мы скажем, что я очень люблю советские песни, очень люблю этот стиль, скажем так. Это один из, не единственный, но один из таких, одна из опорных точек в нашем творчестве. Я же не очень люблю это так говорить. Давайте послушаем песню «Хороший человек», потому что с нее прекрасно начинать, и все люди кругом хорошие. Поэтому
2: с этим не поспоришь. Люди хорошие все, но некоторые особенно хорошие.
3: Хорошие.
2: Проект «Бамма», «Хороший человек» здесь в программе «Рок-волна» на Радио Шок.
5: Вот выходит на прогулку

0: же человек хороший. Най-най-най-най-най-най-най-най. Ты же человек хороший.
1: Да, вот такой вот хороший человек здесь в исполнении проекта «Бам» на радиошок в программе, простите, «Рок-волна». Я хочу напомнить, дорогие друзья, что телефон стоит запомнить, если вы не в сети. Плюс 7921-326-2020. Это наш единый телефон. И если что, туда же можно писать всякие сообщения в чат, задавать вопросы и всячески с нами, со всеми, разумеется, общаться. Ну, Алексей, ну, знаете, Эдуард Хиль нового времени, я бы так определил ваш стиль, потому что, как бы, вот помните эти все песни Хиля, да? Вот,
2: конечно.
1: Вот-вот-вот. Это... А здесь, как бы, новые реалии. То есть, как бы, причем честные реалии, с юмором поданы и как это называется? В общем, все хочется сразу заглотить, проглотить. Так настолько все вкусно, правда. Здорово, спасибо. Даша.
2: Кстати, если что, вот тут Инна подошла.
1: А, и вот. Ее голос слышен. Инна, здравствуйте, добро пожаловать к нам в компанию. Я правым ухом слышал ваш второй голос. Нет, тут идет какая-то съемка на какую-то камеру.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте. И, ну, в общем, вполне себе семейный коллектив, действительно, потому что аккордеончик такой вот как надо. Все как-то вот, все очень мило, все по-домашнему. Да, особенно применительно к этой песне, где финал происходит дома, сверху снизу соседи, а вы на стуле сидите, и главное, что человек хороший. То есть, типа, да, я никого не трону, я буду сидеть и терпеть, да, вот такой месседж в конце. Звучит. Это очень семейный месседж. Главное, вот, руки не поднимать ни в какую сторону. И сидеть на стуле тихо и спокойно, чтобы не произошло. Дзен-буддизм такой, знаете. Да, да, Даш, я тебе передаю слово, да, наконец-то.
3: Давай. Я так сделаю, чтобы слово мое передалось, конечно же, проекту вам. Мы сегодня собирались обсуждать несколько таких важных событий, важных историй группы. Одна из них — это выход альбома «Контактный зоопарк», который вот в этом году, да, увидел свет.
2: Да, да.
3: Давайте про него немножечко поговорим. Как долго вы его создавали, в чем основная идея, почему на обложке вы держите рака в вине? Расскажите, что происходит?
2: На самом деле, это просто иллюстрация к песне, которая также называется «Контактный зоопарк». Приходи ко мне, есть две лоши у Алёши, птичка в клетке, в банке рак, приходи ко мне, хороший мой контактный зоопарк. Я хочу сказать, что тут все забавно. Дело в том, что я, конечно, сочиняю периодически там новые песни и так далее, но у нас нет... Дело в том, что у нас очень много репертуара до сих пор, нормально, адекватно не записано. И поэтому мы, по большому счету, записываем какие-то старые песни. Вот. И продолжаем это делать. Я надеюсь, что когда-нибудь они закончатся. Но это не значит, что мы новые не пишем. Мы новые тоже пишем. Мы просто все это смешиваем.

0: как этот альбом создавался? Дело в том, что вот сейчас вот мы связываем две истории, казалось бы, ну, не связаны. В общем, в августе месяце мне один знакомый предложил сделать песенник, сборник песен. Ну, там не просто сборник песен, а сборник, QR-сборник песен. То есть там есть песенки, тексты песен, аккорды. У меня все равно никто не видит, даже я буду показывать. Там есть, значит, песни, аккорды. И в конце есть схема аккордов. То есть это прям сделано для того, чтобы любой человек мог, наверное, взять и сыграть. Хотя у меня немножко своеобразная схема аккордов. Но я честно разрисовал все 300 с лишним штук, по-моему, там.
1: 300 с лишним штук? Я не ослышался. Ну да, схем.
2: Аккордов.
1: Ах, аккордов, господи, я думал, 300 песен в таком сборе.
0: Нет, а песен
3: 80.
1: Тоже неплохо, 80 песен, да.
0: Это не все. Это не все, но это другая история, наверное.
1: А книжка уже издана, Алексей, я вижу, да?
0: Да, издана, да, вот, ну, так.
1: Ну, ух ты.
0: На радио не видно, к сожалению. Да, книжка издана. Вот, и дело в том, что я подумал, что некоторые из песен мы, наверное, не можем издать вот полноценно.
2: Да, потому что там есть QR-код.
0: И так как там есть QR-код, там можно прослушать каждую песню в этой книжке.
2: Почитал текст, выучил аккорды, прослушал, как звучит.
0: Да, и начал играть или подпевать, или все что угодно. В общем-то, это супер полный сборник наших песен.
1: Какой тираж? Какой тираж у книжки?
0: Тираж продолжается.
1: А, то есть, хорошо, да, все, тогда молчите.
0: Мы можем делать тиражи, все нормально. Ага. Это такой у нас своего рода мерч, но их можно и дистанционно, в общем-то, эти книги выписать на сайте издательства. Какое же издательство? Порт приписки называется издательство.
1: А это где такое? Есть, да?
0: Оно в Москве находится.
1: Московское, да?
0: Да, у них можно эту книжку заказать, и они пришлют по почте, там, в общем, это не проблема. Вот. Либо купить на наших концертах. Но суть в том, что мне пришлось из вот этих 80 с чем-то песен где-то штук 30 с чем-то, по-моему, записать в домашней студии.
2: Еще не записанных, да.
0: Еще не записанных. Мне пришлось их записать в домашней студии и в каком-то виде вот их, значит, туда для этих QR-кодов добавить. И какой-то ряд песен, я подумал, что очень неплохо было бы издать в виде альбома.
1: Да, ну, в общем, такое само напрашивающееся собой решение, да. Почему
0: да,
1: нет?
0: Под эгидой Project Abam, хотя, по большому счету, в этом альбоме я сыграл все сам. Нет, маленько нам помогал наш трубач Костя Лосев, Константин Лосев, по-моему, в паре песен. Он там что-то, по-моему, что-то он играл. Вот. Остальное я записывал, я взял базовую вот эту запись, которую я записал дома. Они уже обновились, то есть по QR-коду уже можно слушать эти новые песни, и их регулярно можно там обновлять, чем еще радость этой всей книги и этого проекта. Книгу издали, мы издали вот эти вот несколько песен, скажем так, в виде какого-то альбома. Там есть совсем старенькие песни, есть довольно свежие песни. В общем, такая история этого альбома. А это иллюстрации, потому что я, помимо всего прочего, рисую, ну, я сам рисую все. В книжке в этой тоже есть картинки.
2: С такими же раками.
0: С такими же, ну, не с такими же, с другими же раками, но, тем не менее, вот рисовальным я тоже потихоньку занимаюсь.
1: Алексей, я на самом деле не могу не задать этот вопрос. Дело в том, что фамилия ваша Макаревич, и все люди с фамилией Макаревич...
0: Родственники,
1: так, нет. Подождите. Так или иначе, они музыкальные. Взять хоть группу «Лицей», с которой я, помнится, давным-давно брал интервью в программе «Музыкальный ринг» на как называлось-то, радио-телевидение России, нет, да, РТР, да. И, конечно, вот первый вопрос, который ей всегда задавали, это родственники ли вы? И она всегда отвечала, нет, мы никакие не родственники. Андрей Макаревич потом, когда ему задавали подобный вопрос лет через сколько-то, как-то очень уклончиво ответил на этот вопрос, но не знаю, может быть, он кокетничал, а может быть, и нет, не знаю. Так вот, почему все Макаревичи такие музыкальные, как вы считаете? У вас дуэт прям семейный Макаревичей, а? Это ж как звучит-то на общем фоне.

0: сегодня.
1: Инна изначально не Макаревич, надо же понимать.
0: Ну, а сейчас-то... Как два Макаревича? Ой, слушай, если два Макаревича жить, вообще трудно представить, какую музыку мы услышим. Да, еще имена
2: эти музыкальные.
1: Если бы мы были, например, Александр или Александра Макаревичи, это вообще было бы круто. Но смотрите, я, конечно же, не родственник. Сейчас мне тоже скажут, что я лукавлю.
0: Да, да, да. Нет, ну скажите так, вот как по-деревенски. По чесноку.
1: Я не родственник, я ничего не боюсь. Если бы я был родственник, я бы сказал, что я родственник. Но, увы, я не родственник. Я такой же не родственник вампиром из фильма «Колыбельная» Юлиуса Михульского, из польского фильма, где там семья вампиров тоже была Макаревич. Да, я думаю, интересно, что они не родственники, ни Андрею, ни Алексею. Тому Алексею имеется в виду, не мне.
0: Нет, ну Андрей Макаревич, конечно, не похож на вампира никак. Да и вы тоже, я хочу вам сказать.
1: Фамилия Макаревич, она такая же, в общем-то, как и Иванов, может быть, менее распространенная, но она существует на территории Беларуси, Украины, Польши и России в том числе. Вот, и даже евреи носят фамилию Макаревич, и все нормально.
0: Впрочем, даже. Что за расизм вообще? Я не понимаю.
1: И даже евреи, потому что, ну, как бы фамилия, как бы больше похожа, на мой взгляд, на польский какой-то белорусский.
0: Я бы тоже сказал, что что-то польско-белорусское, да, но, в общем, понятно. Хорошо, Даша, нет у тебя чего-нибудь в загашнике в виде вопросов?
3: Есть, у меня всегда все есть, ты же знаешь.
0: Конечно, знаю, да, поэтому, да,
3: рекламируй себя. Обсудили как будто бы полный состав группы, да, полный, но не полный, потому что есть у вас еще такой человечек, который зовется директор. Мне кажется, это вообще такая золотая мечта любой группы, чтобы у него когда-нибудь однажды появился директор. Так вот, у вас он как будто бы есть. Расскажите,
1: как он вы есть его нашли? Как будто бы, потому что директора в группе два, получается.
0: Чем больше директоров, тем лучше.
1: А на самом деле, опять же, директор это я, по большому счету, все-таки, я честно скажу. У нас есть трубач наш прекрасный Константин Лосев. Он мне очень хорошо помогает в этом плане, и я пытаюсь на него делегировать какие-то вещи, потому что меня это все безумно раздражает и выматывает вся эта работа. И я даже еще скажу вам, открою тайну, Константин Лосев наш зять.
0: Семейное, как называется, предприятие, да? Окей. Да почему нет, на самом деле? Да-да-да. Но проблемы могут быть уже, конечно, внутри семьи, если что-то не так происходит. Но зато насколько семья-то сплоченная получается, да? Если все занимаются одним делом, ну, с разных сторон. Это, по-моему, очень хорошо, честно. А вы довольны, по крайней мере, да? Не ссоритесь там никогда с Колей?
1: Ну, вроде не ссоримся, вроде все норм пока...
2: Посмотрим
1: по полставки, да. Но дело в том, что, конечно, директор нужен. То, что у нас есть директор, это не значит, по большому счету, что у нас есть директор. У нас просто есть музыканты, которые пытаются выполнять эту работу. Так или иначе. Поэтому, увы.
3: Вот это какую, я хотела знать? То есть у вас должность директора существует для чего? Чтобы организовывать какие-то концерты или организовывать запись, там, договариваться, не знаю, с какими-то музыкантами, искать кого-то нового вам в сотрудничество. Вот что делает директор?
1: Она существует для всего, что не касается сочинительства песен и исполнения их на сцене. То есть для того, что директор, либо я, либо Константин, договаривается о концертах, о каких-то, в том числе, частных мероприятиях, либо общих концертах общественных. Директор занимается сотрудничеством с лейблом, занимается директор, соцсетями, постоянная работа и публикация какого-то контента. Вот. Всем этим занимается, в нашем случае занимается директор. Увы, у нас нет никаких помощников, скажем так, которые существуют вне группы, ну, то есть, которые не являются музыкантами.
0: Пожалуйста, Алексей, а вот давайте-ка используем эту возможность и скажите-ка сейчас прямо здесь на всех, кто нас слушает, смотрит, что вот вам нужны такие люди-помощники. Я уверен, что кто-то вам напишет и откликнется.
1: Ну, конечно, нам нужны такие люди-помощники.
0: Вот. По какому адресу писать?
1: Да, нам можно писать письма, спрашивать. У нас есть сайт. Там есть все ссылки, ну, прямо на первой странице есть все ссылки на наши соцсети. Сайт очень простой. Проще назвать название сайта, чем вот все остальные ссылки, какие там у нас присутствуют. Бам-бам-бам.ру.
0: Отлично, бам-бам-бам.ру. Супер.
1: Три раза бам и один точка и ру. Бам-бам-бам.ру. Заходите на бам-бам-бам.ру, смотрите, там сейчас вот прямо вот открою, там, по-моему, в правой, ну, колонка там только одна, только справа. И там есть... наши соцсети, в частности ВКонтакт, Телеграм, да, Телеграм присутствует даже.
0: Итак, дорогие друзья, бам-бам-бам.ру, заходите, присоединяйтесь, смотрите, слушайте, выходите своими предложениями, потому что проекту, вернее, прожекту БАМ необходимы помощники. Если вы готовы им помочь, безвозмездно, то есть волюнтаристским способом, пожалуйста, сделайте это, не пожалеете. По крайней мере, я вам обещаю, я уже вижу и знаю, что это будет приятнейшее времяпрепровождение. А если вы будете находиться где-нибудь в ближних километрах от... например, концерта, ну, представьте, еще и на халяву туда попадете. Так что, дорогие друзья, да. Даша, я опять тебе. Мы, наверное, а послушать уже что-то должны, да? Потому что мы болтаем.
3: Да-да-да, я поглядываю на часы и думаю, что как раз пришло время послушать песенку какую-то. У нас осталось их две еще на сегодня. Алексей, какая следующая?
1: Следующее, а я забыл, какие у нас там еще.
3: А у нас там Пуэрто-Рико и «Ой, да не перерадуйся».
1: Давайте послушаем песню про Дусю. Там поет ее как раз Инна, которая вот сейчас пришла к нам. Mm-hmm. Давай, про Дусю.
0: Про Дусю. Прожект БАМ здесь в программе «Рок-Волна» на радио «Шок».

0: Вот такая вот дуся здесь от Прожекта БАМ. И знаете, Алексей, знаете, у меня сразу же, вот честное слово, сложилось абсолютно личное к этой песне отношение. Ну, во-первых, мою бабушку звали Дуся. И когда родился мой сын, он был настолько похож на бабушку, что мы его тоже называли Дуся. И когда я слышу все вот эти вот, это не знаю, рожки, флейты, вот эти вот духовые, такие совершенно деревенские, да, это как бы, ну вот, это я люблю. Потому что, ну, скажем, тот же аквариум, который я тоже люблю, извините, иноагент, но использует примерно то же самое. Вот я как-то к этому за свою долгую жизнь настолько привык, что считаю уже это почти своим. И еще там есть такая, знаете ли, деревенская православность, потому что вот это вот, ой, да не радуйся, дуся, да, это похоже на извините, Деву Марию слегка, возрадуйся. И вот этот весь компот, это бомба, правда. Здорово, классно, спасибо вам.
1: Ну, это, да, минутка полка такого. На самом деле у нас уже есть немножечко песен, которые... Вот эту песню мы записали, она опубликована, но есть немножечко песен такого именно плана. На дудочках у нас играет Володя Тирон.
0: Да-да-да, отлично играет.
1: Прекрасный музыкант, который играет с Гарик, работает с Гариком Сукачевым.
0: А, вот так и, даже.
1: Да, он играет на многих инструментах, на саксофоне, на цимбалах, ну, там, на дудочках.
2: В данном случае вот эта вот прекрасная дудочка.
1: В данном случае дудочка называется... Сейчас, подожди, как она называется? Она называется... Ладно.
2: Как это называется?
1: В общем, это там даже две
2: именно
1: дудочки
2: деревенская
1: использованы.
2: Как раз,
1: да, вот такие вот...
2: Сопилка.
1: Сопилка. Вот, у нее правильное название сопилка. Он играет на сопилках.
0: Звучит уже смешно, правда? Он играет на сопилках.
1: Ну, если бы он на опилках играл, было бы еще смешнее.
0: В следующий раз можно попробовать сопилки набить опилками, посмотреть, что будет. Инна, во-первых, ну, отлично, здорово спето, но профессионально. И расскажите про вашу работу в связи с этим, может быть, пару слов. Что вы преподаете и как вы это делаете?
2: Ну, преподаю я все подряд, потому что я работаю в детском саду музыкальным руководителем.
1: А, все, что преподает музыкальный работник.
2: Все, что с музыкой связано, саду. Да, все я и преподаю. Как раз вот сейчас пришла буквально с выпускного.
0: Ах, да, уже выпускные в детских садах. Господи,
2: да,
0: боже мой.
2: Да, да.
0: Ну да, все, пора в школу называется. Или на каникулы, а тоже в школу. Но это время тоже придет. Все, Даш, я тебе передаю слово, потому что иначе я возбудюсь.
3: А я вот хотела тему эту поддержать и хотела спросить Инну, да, танцуют ли, например, детки под песни «Прожектор БАМ»?
2: Ну, скажем так, дети танцуют, дети вообще любят, которые приходят на наши концерты, дети. Они очень реагируют.
1: У нас были, кстати, да, детские танцоры прекрасные. Родители
2: были. Причем родители приводили их специально на наш концерт, именно потанцевать, именно. Ну и далеко не надо ходить. Продолжаем нашу семейственность. Наш внук, которому год и три, регулярно ходит на наши концерты и регулярно там танцует.
0: Сам ходит или все-таки...
1: Я практически не сочиняю детских песен. У меня их не так... Есть у меня, в принципе, в моем репертуаре детские песни. Я имею в виду в авторском. Но их очень немного. Мы сочиняем... Я придумал в основном взрослые песни. Для взрослых. И дети, они... Ну, не знаю, дети все равно танцуют.
2: Ну, детей все-таки ритм захватывает.
1: И танцуют, и слушают. Я знаю, любят, это точно. Да. Многие передавали. Мы видели детей на фестивалях, которые ходили, обсуждали наши песни. Угу. Мелкие дети какие-то. Хотя на них совершенно никак не ориентировались.
0: Да, тексты взрослые, конечно, безусловно. Да, их родители... Да. Скажите, Алексей, это ваш первый внук, которому вот год из три? Это...
1: Ну, первый, да, конечно.
0: Алексей, тогда вы должны, как дед, перводед, вот придумать пару-тройку, не знаю, альбомов для... По мере взросления, кстати говоря, смотрите. Вот
2: ну, пока годам, он на год ему укулеле подарил уже.
0: Опа! Укулеле — это не самый простой инструмент, но...
1: Да нет, простой, проще, чем гитара.
0: Ну, вам виднее, конечно. Я на укулеле не играю, поэтому могу смело сказать, что ничего в этом не понимаю. Даша?
3: Да, У нас вот сегодня такое получилось, как будто бы многожанровость немного присутствует в вашем творчестве, да? У нас вот немножко Эдуарда Хиля было, как
0: заметил коллега.
3: Да-да-да. Потом у нас такая была небольшая народность, практически этника случилась. Но знаете ли вы, что на музыкальных стриминговых платформах ваш жанр обозначен как шансон?
1: Да, знаю. Я это прошу делать. Почему? Я объясню. На самом деле я не очень понимаю, честно сказать, какой жанр. Куда себя приписать? Вот сейчас мы выступаем на шок-радио, получается, как мы разговариваем. Рок. Ну, в общем, как-то все с роком связано. Но мы вообще, получается, что я к року, наверное, не имею никакого отношения. Хотя иногда что-то приписывают к рок-музыке, например, там...
0: Нет, вы, Алексей, вы относитесь проще. Рок-волна — это рок, в смысле, судьба.
1: Я не переживаю в этом плане совершенно.
0: Просто вот...
1: Бывает, сравнивали с кем-нибудь там, с группой «Ва-банк» или там с Чистяком, но это не является моими ориентирами. Дело в том, что у меня три направления, с которыми мне интересно, которые я слушаю, три музыкальных направления, которые я слушаю, которые я очень люблю. Так. Я люблю, в принципе, джаз как таковой, и в частности, если так уж сужать немножко, я люблю цыганский джаз, джипси-джаз. Я занимаюсь им на гитарах там и так далее, и пытаюсь элементы этой музыки привносить в свои песни. Потом вторая часть, это я уже говорил, это песни советских композиторов, назовем так. И третий момент – это латиноамериканская музыка, в частности, бразильская самба, ну и, в принципе, латиноамериканская музыка, в том числе и не только Бразилии, где есть самба, но и других латиноамериканских стран, где есть там какая-нибудь пачанга, там, не знаю, румба и так далее. Вот, то есть в музыкальном плане мне интересно вот это вот...
0: И заметьте, вот там, вот и там, и там цыгане.
1: И в джазе, смотрите, и в Латинской Америке. Ситуация какая? Дело в том, что есть такая штука, французский шансон. Французский
0: тоже
1: шансон.
0: Цыгане?
1: Там цыганский джаз, конечно же, играет. Все, как правило, ритмически и оформляется все в цыганскую джазовую гитару. И поэтому я пишу шансон, но я не подразумеваю русский наш шансон, потому что ритмически все организовано несколько иначе. Вот. И поэтому мне сейчас, конечно, вот немножко минутка фолка такая была, но фолк это сейчас моя какая-то новая такая любовь. А в принципе, но причем тоже такой не псевдофолк, но не псевдофолк. То есть не тот фолк, который исполняет Надежда Кадышева, мне больше все-таки что-то поэтничнее нравится. Скажем так, поэтничнее, а не понародней. Вот, наверное, как-то так можно это объяснить. И поэтому шансон, потому что шансон я, конечно, не имею в виду отечественный шансон, ну, тот, который все знают и обычно подразумевают. Я знаю, даже клубы некоторые говорят, если шансон, нет, до свидания, вы у нас не играете.
0: Вот-вот-вот. И на самом деле, знаете...
1: А то драка будет или еще что-нибудь.
0: Они со своей точки зрения правы, потому что слово шансон, конечно, никак не характеризует то, что мы сегодня уже послушали, еще будем слушать дальше. И, к сожалению, нет другого слова. И сам обозначать себя я бы так не стал никогда. Я бы набрал бы какую-то, не знаю, терминологии из, там, ну, опять же, там, ну, цыганский джаз плюс, там, вот это все. Но шансон ни в коем случае, потому что у нас это уже ругательство. В России это уже ругательство. К сожалению.
1: Это, да, не цыганский джаз, но это шансон. Мне кажется, что надо выводить за рамки ругательства.
0: Попробуй тут такую страну огромную выведи за рамки. Ну, получается иногда у некоторых, да.
1: Ну, к сожалению. Начинать кто-то должен.
0: О, это революционный подход к делу.
3: Это заявка, да.
0: Что мы будем слушать дальше?
3: Ты хочешь послушать, да?
0: Нет, я не знаю, смотри, у нас остается сколько до финала часа, там 7 минут. Я думаю, что... Нет, давайте мы продолжим еще немножко говорить, потом
1: смотрите,
0: послушаем что-то.
1: Давайте, Алексей, давайте про концерт расскажем.
0: Да, вот да, да.
3: Давайте,
1: про концерт.
3: Да.
1: И мы это все свяжем прекрасно с финальной песней.
0: Отлично,
1: это,
0: отлично.
1: Это все прекрасно будет. У нас завтра будет концерт в клубе Mellow Yellow, в котором мы играем первый раз. Мы вообще, конечно, в Москве регулярно и давно играем в каких-то клубах, но вот впервые играем. Мы будем играть редкую для нас программу, мы будем играть
2: раз в год
1: латиноамериканские песни, обычно мы играем раз в год. Ты. У меня есть маленькая-маленькая программа из бразильских песен на русском языке, причем она называется «Песни пионеров Бразилии», поэтому мы всегда это играем в мае, где с привязкой.
0: Да, к 19 мая, да.
1: Да, к 19 мая, потому что там, конечно, есть такая... Присутствует советская ментальщинка и элементы, рассчитанные на людей за 50, наверное, которые понимают, о чем речь, что такие пионеры там и прочие, юнаты, да, владеют
2: какими-то... По версии такими... Алексея, значит, Бразилия находится настолько далеко, что они даже не знают, что,
1: ну, такой миф, да.
2: Да, что пионеры уже кончились, и они до сих пор ходят
1: там в своих
2: пионерских отрядах.
1: Это,
2: и своя пионерская организация.
1: Это русские тексты, написанные на музыку бразильских настоящих композиторов, в том числе Тома Жобима, Токиньо, песни из репертуара Роберто Са и так далее. В общем, бразильская такая самба, босанова, и немножко мы туда еще другой латиноамериканщины какой-то привяжем, просто авторских песен, которые мы написаны в этих ритмах. И вот эта песня «Пуэрто-Рико», которая сейчас должна прозвучать, эта песня написана перед тем, как я был однажды в Пуэрто-Рико. Перед тем, как туда поехать, я придумал вот эту песню. Это песня «Дразнилка». Такая,
2: для песня, тех, кто, кого не взяли в Пуэрто-Рико.
1: Ритмически она... И
0: вас не взяли, не уже...
2: Да? Нет, конечно. У меня дети, у меня работа, я не могу.
1: Ритмически это пачанга для меня, но как бы то, что мы играем, не факт, что это прям в таком чистом виде пачанга, потому что очень трудно объяснять музыкантам нашим отечественным и самому понять, что такое пачанга. Поэтому уж играем такую отечественную пачангу. Это пачанга про то, как я в итоге все-таки поехал в Пуэрто-Рико. Песня «Дразнилка».
0: Пачанга. Ну, вот. Алексей, давайте еще раз напомним место, время и название клуба.
1: Завтра, 21 мая, это будет четверг, в 8 часов вечера в клубе «Mellow Yellow» музыкальный коллектив «Project BAM» играет программу из латиноамериканских, так что такое назовем, из латиноамериканских песен. На русском. Заодно поздравим с днем рождения Наталью Орейро, которая 19 мая исполняется, не знаю, сколько лет.
0: Но мы всегда... Не важно, сколько лет, да. Итак, здесь настоящая пачанга в программе «Рок-волна» на радио «Шок». Да, Project BAM, разумеется, конечно. Пачанга. Пачанга.

0: Алло, алло, да, вот такая вот пачанга с названием Пуэрто-Рико. Проект БАМ здесь на радиошок в программе «Рок-волна». И, Алексей, мы поговорим о гитаристе, потому что... Нет, давайте все-таки начнем с гитариста. Кто на гитаре играет?
1: На гитаре, на ритм-гитаре играю я. На соло-гитаре играет как раз тот человек, который у нас иногда... Это Илья Настасий, живет он в городе Волгограде. Он у меня гостил на тот момент, и мы его записали. И он у нас присутствует в двух наших альбомах. Вообще песня «Пуэрто-Рико» — это самая знаменитая. Мы, в общем-то, не рассчитывали, но это получается такой самый главный хит, потому что по прослушиваниям она у нас бьет все рекорды.
0: Вы знаете, вот как раз именно с этим и связан мой вопрос. У меня ощущение, уверенность в том, что я слышал вашу песню в исполнении других питерских коллективов. Я не буду называть их имена, но как вы относитесь к тому, что ваши песни будут без разрешения? Потому что я не уверен, что они у вас спрашивали разрешение на исполнение.
1: Это прекрасно. Я из-за этого расторг договор с РАО, чтобы мои песни пели все без разрешения. Это концепция вообще... Это моя жизненная концепция. Я, конечно, люблю деньги, люблю их зарабатывать и хочу. Мне хочется, конечно, кушать и все прочие дела. Но дело в том, что вот этот проект, который сейчас существует, у меня в жизни это не первый и не единственный проект, что ли, рассчитан на то, чтобы все-таки мои песни... Пусть аккорды, конечно, в книжке сложные, но их все можно упростить и сыграть в элементарных аккордах. Мне хочется немножко поднять какую-то такую культуру застольного пения, чтобы люди сами могли что-то сыграть, что-то исполнить. Поэтому у меня песни... Есть сложные песни, но есть и совсем несложные песни, которые действительно можно спеть. Вот «Пуэрто-Рико» там не так много аккордов, все не так сложно.
0: Но
1: если
0: тем не
1: говорить
0: менее,
1: про
0: да.
1: Питер... Пусть поют. Я сразу скажу,
0: вы правы, пусть поют. Но Алексей, я впервые встречаю человека, который расторг договор с Рао, или как он называется, с целью того, чтобы песни пелись и игрались сами вот людьми вокруг. Этого нет. Ни у кого. Я не знаю, правда. Вы первый человек, который я встретил, который отказался.
1: Ну, наверное, так получилось. Вот как-то так я подумал. Я в этом плане, ну, слава богу, пользы от РАО я не видел никакой. И поэтому я могу себе позволить с ними не сотрудничать. Вот. Я думаю так, если бы они мне валили кучу денег, я был бы, наверное, рад. Но лет 10 я с ними как бы... 1500 рублей я один раз получил, заработал. Это была такая радость невероятная.
0: Вы чувствуете себя свободным человеком, самое главное. В написании песен, да? И в исполнении их кем бы то ни было. Прекрасно.
1: Про будущее хочу сказать. Дело в том, что мы вот в Петербурге не были много лет, и непонятно, когда будем. Но мы будем около Петербурга в июне месяце на фестивале «Летнее солнцестояние» в Петяярви.
0: Петяярви – прекрасное место, хочу вам сказать.
1: Я там был один раз, кстати.
0: Тогда что я объясняю, это озеро, лес, вообще Петяярви, конечно.
1: Вот только из-за этого я туда еду, там классно просто. Там все пахнет хвоей.
0: И чистейшая вода.
1: И будет там фестиваль «Летнее солнцестояние», мы туда приедем все-таки, наверное, вдвоем, правда, конечно, не всем коллективам.
0: В каких числах это будет все?
1: Когда, не помните? 21-19 июня, что-то такое, вот прям через месяц ровно.
0: Все, запоминаем. Запоминаем, потому что у меня там недалеко живет друг, приятель, мы там будем, мы еще и ручки друг другу пожмем, и... Искупаемся,
1: прекрасно,
0: может быть.
1: Да. Обменяться контактами. И, конечно, вот. Дальше у нас, конечно, наши великие наполеоновские планы не такие уж наполеоновские. Наши планы простые: в студии когда-нибудь дописывать, продолжать песни. песни еще есть. Песни, не знаю, мне нравятся мои песни. Вот, и они еще есть.
0: Мне тоже.
1: Будем пытаться их записывать. Слава богу, что у нас появился прекрасный, кстати, друг такой, Миша Выходцев его зовут. Не буду скрывать его фамилию, потому что он прекрасен. А что скрывать фамилии прекрасных людей? Миша Выходцев помогает нам очень сильно в плане того, чтобы мы уже не попрошайничали по интернету, а записывали потихонечку свои песни. Что мы с ним совместно вот делаем совместными усилиями. Вот.
2: За что
1: ему большое спасибо. Это не реклама, это просто частное такое спасибо абсолютное.
0: Вот.
1: И будем писать альбом.
0: То есть настоящая студия, собираетесь вместе или как? Или все равно как-то удаленка?
1: По-разному. Вот последний, вот альбом, который мы обсуждали, он был записан мной практически здесь. Дома, здесь, да.
2: Но сведен уже.
1: Но сведен профессиональным музыкантом, звукорежиссером и мастеринг и все прочее. Мы... Но следующий альбом мы планируем все-таки писать в студии. Вот так же у нас был записан альбом «Первая любовь». Угу. Он тоже записан в студии, то есть мы ходили в студию. Вот песня про Дусю, в частности, из этого альбома. Мы ходили в студию, записывались, и все было так прям по-серьезному. И я думаю, что мы продолжим эту практику для каких-то песен.
0: Прекрасно, и удачи вам в ваших начинаниях, потому что... Все, по-моему, у вас хорошо, будет еще лучше. Дорогие друзья, даже если есть что сказать в качестве финальной реплики, то, пожалуйста.
3: Знаете, друзья, приглашу всех подписываться, замотивирую подписываться всех на социальные сети музыкального коллектива Project BAM. Напомню, что у них есть сайт, на нем можно все найти. Сайт очень простой, bambambam.ru.
1: Да, запоминаем. Если в соцсетях набрать просто Project BAM через ЖК, вы сразу набредете на все наши контакты.
0: Окей. Project BAM. Нео-ретро Алексей Макаревич и его супруга Инна были здесь у нас сегодня в гостях. Я, на самом деле, правда, в Пятиярве, пожалуй, сюрпризом не буду предупреждать. Просто привез, скажу, здрасте, это я. Даша Шакшина в городе Новгород Великий помогала нам здесь с Алисой Морозовой в нашем эфире сегодняшнем, который начался... Так себе, закончится, по-моему, очень даже высокой ноте. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. По средам слушайте программу «Рок-волна» здесь на Радио Шок. Я, Александр Сенин, за всем прощаюсь. И еще раз большое вам спасибо и новых творческих успехов, новых дусь и внуку здоровья, главное. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое.
1: До свидания.
0: Счастливо.
2: До свидания. Радио Шок.

радиошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радиошок.ру.

Настройся на новую музыку. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

просто заснул, телефон и твой зумер. Все не может никак прекратить монотонность минут. Он не может тебя беспокоить, ты больше не тут. Ты не можешь схватить это властью за нет. Ты не должен сыграть до конца эту роль. Ты не можешь увидеть меня, больше нет. Да и ты давно уже не герой. Умер, просто умер. Разломал, развалил, заболел и стало не супер. Как-то стало вдруг сразу странно их лиц. Не увидишь уже.

вечность ушел, телефон и твой зумер. Все-таки как-то сумел прекратить монотонность минут. Все-таки понял, что ты уже давно как не

на 101-м этаже. Я в удобном положе, выбиваю чашку ко, мне становится легко. Я включаю телевизор, фильм как будто любви.

сна. И мысли бегают по кругу, и как листья на ветру улетают в никуда. Я им за это благодарен, я им за это благодарен. 5, 4, 3, 2, ать, отправляюсь ночью спать о чудесной красоте.

сетевое издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста